0: Radio Gütersloh.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».